0: Πάτρα FM. Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.